0: секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ Radio.